0: народа. На видах шестих твоих фантастичных сот, аж влево зимный пот. А, да, что не выпада, все, что выбрик маскарада.
1: Смилуйся!